0: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. Teka Radio.
1: Сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай, Бездан, минус 1,9, минус 19.